0: Проходите, пожалуйста, они уже вас дождались.
1: Hey, привет.
2: Привет.
1: Привет. Это мои друзья. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет.
0: Привет. Привет.
1: Привет.
0: Привет.
1: Привет.
0: Наталья.

0: Рома, тебе заняться нечем? Иди покури, сходи.
1: Здесь.
0: Босс, у меня новости. Мы нашли бабки. Их китайцы запрятали по итогу.
2: Китайцы всегда хотят показаться умнее всех. Внимательно, проверь, сколько там денег.
0: Больше десятков тысяч.
2: Значит, сейчас наблюдайте за ними. Как все остальное получим, там их накроем. Смотри, чтобы вас никто не заметил. Аккуратно, понял?
0: Все, понял.
2: Давай.
3: Ya, 弄啥呢？
4: 郑老师不是让我出一首新歌吗？我就刚起个头，让索菲亚帮我伴个奏。
3: 哎呀，你这行啊，咱出来一趟，正事儿也不耽误。
4: 就是凭着感觉，先写个大概，回去还要请郑老师帮忙调整调整。
3: 嗯，行，
5: 我也欣赏一下。
3: 行，那我们就按照刚才的那个旋律从头来一遍。
4: 好。一二三四。

0: 你听我的，我自己一个人还能甩开膀子跑呢。
1: 是，壮壮，我们胜利都商量好了，放心吧。你也是，见机行事，把壮壮放心的交给我，肯定能带到火车站。啊，
2: 一个人能行吗？
3: 能行，放心吧。
1: 去，苏菲亚。你说这，此次一别又不知道何时再见啊！我一直有个问题想问你。你长这么好看，你怎么一直没结婚啊？你对你另一半有什么要求？
2: 我可能就是没有遇到合适的吧。其实我很简单，送一束花就行了。
1: 知道了，挺好，谢。
4: Ты что, слепой? Я сказал тебе, иди за ними.
5: Я своими глазами видел, что они туда деньги клали. Я не понимаю, босс.
4: Что ты мне лепишь? Быстро взял людей и догнал их.
5: Прям в Китай поедем за ними.
4: Твою мать! Сука!